0: Реклама. Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. Сети магазинов «Стройпарт». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпарт». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпарт».
1: Вот так домик у тебя. Прямо пряничный. Стены яркие. Расскажи секрет.
2: Вайгач. Стройматериалы только там беру. Выбор душевный. Цены приятные. А качество, сам видишь.
3: Базовая 4. Морозовская 71. Бывшая Роза Люксембург.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
5: Дорожное радио.

0: Фатига – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: В Туапсе сегодня утром пожарные ликвидировали открытое горение на морском терминале. На месте происшествия работали более 140 человек и 25 единиц техники. Пожар произошел более суток назад из-за атаки беспилотника. В пятницу к середине дня пожарные собрали и вывезли свыше 13 тысяч кубометров мазута, каменно-мазутной и водомазутной смеси.
5: Мир.
4: США готовятся взять под контроль Кубу. Американский лидер Дональд Трамп, выступая на форуме во Флориде, заявил, что по пути из Ирана к берегам Кубы может направиться авианосец «Авраам Линкольн». Трамп добавил, что планирует заняться Кубой немедленно после разрешения вопроса мирного соглашения с Ираном. Боеприпасы для американских ракетных систем в Европе будут поставляться с серьезной задержкой. США уже уведомили об этом европейских союзников, включая Британию, Польшу, Литву и Эстонию. Об этом сообщает газета Financial Times. Задержки поставок частично связаны с серьезными опасениями Вашингтона по поводу собственных военных запасов, которые истощились в ходе войны с Ираном.
5: Россия.
4: За фиктивную прописку начинают снимать с регистрационного учета. Такой приказ МВД вступил в силу с 1 мая. Новая мера касается трех категорий граждан. Фиктивных жильцов, которые зарегистрировались, но не жили, собственников или нанимателей, разрешивших регистрацию на бумаге, а также тех, в отношении кого уже есть процессуальные документы.
5: Транспорт.
4: Российские автомобилисты столкнулись с быстрым износом тормозных колодок. По данным сети автосервисов «Фитсервис», раньше комплект колодок выдерживал 40-50 тысяч километров, а сегодня нередко требует замены уже к 30 тысячам. Одна из причин такой тенденции – выбор комплектующих. Быстрее изнашиваются недорогие, несертифицированные тормозные колодки и подделки под известные бренды. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маль.

Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: 107FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область ФМ» для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио. Спонсор программы – компания «Медиасистема». ИП «Рублевский» Александр Сергеевич.
1: Здравствуйте, с вами в пути Антон Шидания.
0: Россия.
1: Минпросвещение установило новые нормы изучения обществознания в школах. В 9 и 11 классах на эту дисциплину будет отводиться час в неделю. Десятиклассники станут изучать предмет 2 часа в неделю. Новые нормы вступят в силу 1 сентября будущего года, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Чиновник добавил, что федеральная рабочая программа по обществознанию стала больше ориентироваться на практику.
0: Кировская область.
1: В Кировской области продолжают обновлять соцучреждения. В текущем году власти планируют отремонтировать 50 подобных объектов. На эти цели выделено более 90 миллионов рублей. В трех учреждениях специалисты уже отремонтировали прачечные, санузлы и вентиляцию. Сейчас они приводят в порядок жилые комнаты еще на 10 объектах. Благодаря изменениям подопечные соццентров будут жить в современных и комфортных условиях.
0: Транспорт.
1: Минтранс планирует определить единого оператора транспортной безопасности. Он займется обслуживанием объектов смешанного типа, то есть принадлежащих разным собственникам, но расположенных в одном месте. Речь идет о ЖД и автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, пишут ведомости. Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
0: Валюта.
1: Евро сегодня стоит 87 рублей 78 копеек, доллар 74,88.
0: Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути. Цитаты великих людей.
2: Жизнь – это 10% того, что с нами происходит, и 90% того, как мы на это реагируем. Американский писатель Чарльз Суиндл.
0: Цитаты великих людей. Новости на Дорожном радио. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: Техника «Стелс» для тех, кто выбирает надежность. Квадроциклы, снегоходы и лодочные моторы. Официальный дилер «Стелс», магазин «Арсенал», Киров, Московская, 130.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: США заявили о невыполнении Европой условий торгового соглашения. По этой причине американский президент Дональд Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза. Новые тарифы начнут действовать на следующей неделе. Если машины будут производить на заводах в США, пошлины взиматься не будут, добавил глава Белого дома.
3: День Победы.
4: В Париже и других городах Франции пройдет акция «Бессмертный полк». Как сообщает ТАСС, акция, которую проведут 8 мая, будет посвящена героям Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. В Париже участники пройдут с портретами воевавших против нацизма родственников до кладбища Пэр-Лашес. И там возложат цветы на могилы русских участников движения сопротивления.
3: Россия.
4: В Думу внесен проект по реформе школьного питания. Принятие документа позволит регионам создавать государственные предприятия для организации питания в учебных заведениях. Предполагается, что переход на такую модель позволит снизить расходы на закупку продуктов на 10-15% за счет оптовых контрактов и централизованной логистики.
3: Мир.
4: Между Сочи и Сухумом вновь откроется морское сообщение. С 15 мая на этом маршруте начнет курсировать судно на подводных крыльях «Комета-120М» под названием «Космонавт Павел Попович». Судно будет ходить два раза в неделю, по вторникам и пятницам, предположительно до октября включительно.
3: Транспорт.
4: Между Москвой и Симферополем начал ходить ускоренный поезд «Таврия». Это состав 17-18, который преодолевает весь путь за 29 часов 40 минут, что на 6 часов быстрее показателей других поездов. Состав будет курсировать ежедневно до конца мая, затем 3 раза в 4 дня. Занятость мест в ускоренном поезде «Таврия» в мае превышает 90%. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Петрович, бетон крошится, сроки летят, заказчик уже ругается.
1: Вот поэтому я лью только с Мегабетон Советск. Мы с ними не первый объект делаем. От М100 до М400 привозят в тот же день своим миксером. Мегабетон Советск – бетон, который держит слово и объект. Цена от производителя. Лей уверенно, строй спокойно. Все детали по телефону 8 937 584 0707.

0: хлебное местечко.
1: Не пробегай мимо, заходи в любимую пекарню. Советская 137/1 и Кирова 20Б.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Первое радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край, где на территории опережающего развития реализуется уникальный проект мирового масштаба. Горно-металлургический комбинат «Удакан» осваивает крупнейшее в России медное месторождение в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Первая очередь имеет мощность до 150 тысяч тонн меди в год, а сейчас планируется вторая. Ее мощность превысит 500 000 тонн. Это позволит «Удакану» войти в десятку крупнейших производителей меди в мире. Проект не только масштабный, а стратегический. Он дает импульс развитию транспортной и энергетической инфраструктуры всего региона. При этом на комбинате внедряются уникальные мировые технологии, которые сводят к минимуму воздействие на природу. «Удакан» – передовой проект медной отрасли, разработанный с чистого листа. Главная ценность компании – люди. Здесь создано около 4000 рабочих мест. Специалисты со всей России и из стран СНГ работают на уникальном оборудовании, решают сложнейшие задачи и получают бесценный опыт. Среди открытых вакансий порядка 100 позиций. Инженеры-конструкторы, проектировщики, машинисты различных машин, водители всех категорий, мастера участков. Компания предлагает высокую зарплату, достойную организацию труда в условиях Крайнего Севера, полис ДМС и широкую корпоративную поддержку. «Удакан» сегодня – это возможность стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, вопрос.
5: Есть дела интересные?
6: Все сложно.
7: Ни свидетелей, ни улик.
8: Но
6: надежно.
5: Я вам столько дел раскрыла.
9: Что за девушка?
6: Детектив на все руки.
10: Короче, тут такое дело.
5: Я не такая.
6: Новые серии.
11: Звучит многообещающе.
6: В субботу в 18:25.
12: А мотив?
6: Вечерний детектив.
10: Замечательно.
6: На канале ТВ-центр.
5: Женщины его тоже любят.
6: Возрастное ограничение 16+.
13: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
14: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
16: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
17: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Дорожное радио представляет
18: яркое приключение для всей семьи.
19: Я покажу тебе мир.
20: Обалдеть!
18: Большое кино про большие машины.
21: Грузовики, за работу!
18: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ТВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-5933.
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто! Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучать.

Реклама. Нужен надежный котел? В магазине «Котелок» на Карла Маркса 2 очень большой выбор. Газовые и электрические котлы, счетчики воды и газа, радиаторы и водонагреватели. Все для отопления, водоснабжения и газификации. Когда в доме холодок, выручает «Котелок». Цены греют душу. Звоните 47 99 66. За котлом все в «Котелок» на Карла Маркса 2. Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8 912 333 1670. Этой зимой что-то не выдержало. Теплица? Навес? Крыша? Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Сангреб» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда 3». Надежность начинается здесь. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
8: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Котельнич 108 FM.

0: Реклама.
1: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
1: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Детям ролики, жене самокат, а себе велосипед. Хотя, все велосипеды. Товары для активного отдыха и велосипеды Forward и Stealth по очень выгодным ценам. Котельнич, магазин Лидер на Ленина 3 и Олимп на Кирова 24. Покупайте выгодно со скидками и катайтесь в удовольствие.
4: А электровелосипеды есть?
5: Конечно, есть.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
7: Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
4: Власти Кубы считают новые санкции США нарушением устава ООН. Такое заявление, в частности, сделал кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Парилья. Американский президент Дональд Трамп ввел новые санкции в отношении Кубы 1 мая. Также Трамп собирается направить к берегам острова авианосец «Авраам Линкольн».
3: Россия.
4: Председатель Думы Вячеслав Володин сообщил об увеличении числа европейцев, желающих переехать в Россию. По данным спикера, на конец октября прошлого года было подано около 2300 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. На сегодняшний день эта цифра составляет примерно 3400. Все больше граждан западных стран не согласны с проводимой у них на родине политикой, считает Володин. Учителям предложено выплачивать досрочную пенсию. Как заявил автор инициативы, депутат Сергей Миронов, на педагогов нужно распространить льготы, которыми пользуются чиновники, включая досрочный выход на пенсию и жилищные выплаты. Россиянам напоминают о праве региональных властей запрещать приготовление шашлыков. Такое вето в рамках запрета на разведение открытого огня может устанавливаться в случае повышения пожарной опасности. Нарушение требований пожарной безопасности грозит штрафом в 15 тысяч рублей, если нарушение совершено в период действия особого противопожарного режима, штраф увеличивается до 20 тысяч. Об этом пишет «Парламентская газета».
3: Транспорт.
4: Купив новый автомобиль за 2 миллиона рублей и поездив на нем 3-5 лет, россияне затем продают машину за 1 200 000 1 300 000. Такую картину описал изданию «За рулем» автоэксперт Алексей Егоров. По его словам, расходы на владение такой машиной достигают 25 тысяч рублей в месяц. Самая крупная статья расходов вовсе не бензин, а амортизация, отметил эксперт.
3: Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллерваген», «Композит», «Титан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782 990.

0: хлебное местечко.
1: Не пробегай мимо, заходи в любимую пекарню. Советская 137/1 и Кирова 20Б.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама. Дорожное радио представляет.
1: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
2: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
1: Добронравов, Шукшина, Быстров.
3: Нам проводник нужен.
1: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
6: Успел.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
10: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио представляет.
12: Большое кино про большие машины.
13: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
14: Дожму я.
13: На газ или на тормоз?
12: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В магазинах «Арсенал» огромный выбор лодочных моторов, лодок и катеров, прицепов и мототехники. Город Киров, Московская 130, Комсомольская 8.
2: Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления, товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер», улица Советская, 78, напротив Динопарка.
3: Друга спросил, посоветовал он строить с компанией «Мегабетон». А заказывать по телефону 8-937-584-0707. Доставка бетона по всей области точно в срок. Ответственность, качество и надежность. Компания «Мегабетон». Советск-Лебяжский тракт, 3-й километр. Звоните 8-937-584-0707.
4: Внимание! Сдаются в аренду уютные жилые комнаты в бывшей гостинице «Фиалка». Круглосуточно имеется открытая и теплая автостоянки при въезде в Котельнич со стороны Яранска и Советска. Адрес: Котельнический район, деревня Караул, Центральная 4А, 8-912-711-89-58, 8-912-711-89-58.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Пройдите процедуру банкротства с компанией «Бизнес-юрист». Более 18 лет мы оказываем юридическую помощь в банкротстве физических и юридических лиц. Составление договора, конфиденциальность и индивидуальный подход гарантируются. «Бизнес-юрист», Котельнич, улица Советская, 97, телефон 25-59-92, через код города 83-32. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ищете надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров, улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
7: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
8: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
7: Добронравов, Шукшина, Быстров.
9: Нам проводник нужен.
7: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область ФМ». СМИ зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера.

0: Звоните 8-953-949-59-33.
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нужен надежный котел? В магазине «Котелок» на Карла Маркса 2 очень большой выбор. Газовые и электрические котлы, счетчики воды и газа, радиаторы и водонагреватели. Все для отопления, водоснабжения и газификации. Когда в доме холодок, выручает «Котелок». Цены греют душу. Звоните 47-99-66. За котлом все в «Котелок» на Карла Маркса 2.
3: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
4: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета.

0: Реклама. Голод давит. Аппетит рвет на части. Хватит терпеть. Буфет-гриль – твой антиголодный бунт. Курица-гриль ароматная. Шашлык сочный, чебуреки хрустящие, бургеры, шаурма, пицца, все на полную громкость. Готовые салаты на любой вкус – это по-нашему. И кофе ароматный. Котельнич, Советская, 136. Доставка прямо домой. 8-919-52-343-52. Буфет-гриль. Огненно вкусно.
1: Индивидуальный предприниматель Косовдинова Елена Юрьевна. Угрыныб 32-54-3000-00-77-163.
2: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
2: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
4: Петрович, бетон крошится. Сроки летят. Заказчик уже ругается.
5: Вот поэтому я лью только с Мегабетон Советск. Мы с ними не первый объект делаем. От М100 до М400 привозят в тот же день своим миксером. Мегабетон Советск. Бетон, который держит слово и объект. Цена от производителя. Лей уверенно, строй спокойно. Все детали по телефону 8-937-584-0707.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32-90-90. Код города 83-32. Дорожное радио.
7: Господа!

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
3: Яркое приключение для всей семьи.
4: Я покажу тебе мир.
5: Обалдеть!
3: Большое кино про большие машины.
6: Грузовики, за работу!
3: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ТВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич. Кафе. Точка. Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе. Точка. Котельнич. Карла Маркса. 2. Телефон 8-912-333-1670.
2: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица? Навес? Крыша? Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Сангреб» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда-3». Надежность начинается здесь.

0: Это хлебное местечко.
1: Не пробегай мимо. Заходи в любимую пекарню. Советская 137/1 и Кирова 20Б.
2: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут надо подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома.

0: бытовой техники по сниженным ценам. В магазине «Инструмент» в Котельниче на Советской, 77.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
2: Жить хорошо, а с танцами по-русски.

0: Реклама. Нужен надежный котел? В магазине «Котелок» на Карла Маркса 2 очень большой выбор. Газовые и электрические котлы, счетчики воды и газа, радиаторы и водонагреватели. Все для отопления, водоснабжения и газификации. Когда в доме холодок, выручает «Котелок». Цены греют душу. Звоните 47 99 66. За котлом все в «Котелок» на Карла Маркса 2.
1: За столом сидели мужики и ели, мясом конюх угощал своих гостей.
2: Эй, братан, самое время на природу. В мясном хуторке мясо для отдыха и души. Шашлык сочный, вкусный. Стейки и ребрышки пальчики оближешь. Мясо отборное, маринад огонь. Рецептура от деда, не от батьки. Не ломай голову, где купить. Заходи к нам. Шашлык – это аромат лета. Лето и мясной хуторок. Нам по пути. Котельнич, Советская 136. Ждем тебя каждый день без выходных. Мясной хуторок.
0: Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Китан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск. Энгельса 182. Звоните 782-999.
3: Друга спросил, посоветовал он строить с компанией «Мегабетон». А заказывать по телефону 8-937-584-0707. Доставка бетона по всей области точно в срок. Ответственность, качество и надежность. Компания «Мегабетон». Советск, Лебяжский тракт, 3-й километр. Звоните 8-937-584-0707.
4: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.

0: Реклама.
1: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
2: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: Внимание! Сдаются в аренду уютные жилые комнаты в бывшей гостинице «Фиалка». Круглосуточно имеется открытая и теплая автостоянки при въезде в Котельнич со стороны Яранска и Советска. Адрес: Котельнический район, деревня Караул, Центральная 4А, 8-912-711-89-58, 8-912-711-89-58.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32 90 90. Код города 83 32.
5: Жить хорошо, а с танцами по-русски. Жить еще лучше.

0: Реклама. Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Китан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-999.
1: Чтобы банька была жаркой, чтобы не было щелей, утеплители Джут в Вайгач. Сходи, купи скорей. Компания Вайгач. Все для строительства и содержания бань. Джут, пропитка, утеплители, фольга, камни и многое другое. Базовые 4, Морозовская 71.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
2: Танцы по-русски.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

107FM. Вместе в пути. Пятница, суббота, вечер.

не унять непонятную радость мою. Так вот каждую ночь коротаю, завтра снова с любимой до звезд простою.

0: Реклама. Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32 90 90. Код города 83 32.
2: Жить хорошо, а с танцами по-русски. Жить еще лучше.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спросил.

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая. Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она любимая.

любимая, была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

101.8 FM. Вместе в пути. В эфире радиоканал «Область ФМ». СМИ зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Котельнич 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.